Эти беды никогда выше то, что ноча сни. Сверти мои, поля полчи, и ночь, и макра. Спрожите мне не очи,